0: На Рандка.
1: На Діко.
2: На Сонце.
3: Завше на Макса. Лато на Макса.
4: МФ Макс. Лато на Макса.
5: Лато на Макса.